В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй,

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.
2: Bring the action.

искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах, хоть ты и

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: меньше минуты.
1: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Реклама. Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
1: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Реклама. Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория
1: 6+. Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейная группа с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Александр Шоуа и группа «Непара».
7: Только знаешь, пролетают мимо.
8: Что со мной?
7: Я не замечаю улыбок.
6: Полина Гагарина.
5: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.

Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама. Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: приготовил, бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.

0: финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Platinum. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Platinum август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Tbank.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

Столица полдень. Большой привет всем, кто проводит этот день традиционно на одной волне с нами. Подберем, как всегда, хиты для самого разного настроения. Впереди у нас Another, Кербестани, Дэдди Свимс. На старте часа The Bowser Magnetic. Меня зовут Максим Абдуллин. Это Love Radio.

0: Runner, Talk to You, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и как всегда, забежим на 40 минут вперед, узнаем, с кем проведем остаток этого часа. Под занавес отметится лирик, аутентичная. Чуть раньше новинка Sweet Summer Nights, Vlad Figueres, Dennis First. И после короткой паузы Cat's Eye, Animal. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

Леди Гага и Бруно Марс, Die With A Smile, только что в эфире Love Radio. Ну и здесь же уже через считанные 25 минут приступим к повтору актуальных итогов официального чарта Love Radio Big Love 20 этой недели. Подробно расскажу обо всех перестановках, представлю 6 премьер минувшей пятницы и расскажу о лучших треках недели музыкальных стримингов Apple Music, Яндекс.Музыки, Шазама и Spotify. Не пропустите! Повтор актуальных итогов этой недели чарта Big Love 20 уже с 13 часов по московскому времени. Ну и в этом часе после короткой паузы Леони Аймран, The Weeknd, Влад Фикерас, Денис Фёрст, Sweet Summer Nights и многие другие.

0: Tucked Away только что в эфире Love Radio, где уже через считанные 10 минут приступим к повтору итогов чарта Big Love 20 этой недели. Не пропустите актуальные итоги большой двадцатки совсем скоро. Ну и после короткой паузы до этого часа из музыкального прошлого Tidio, Come Alone, Vice, Wait, Lyric, аутентичная. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом РАДИО скидка 10% до 4 октября. 18+.

0: столице 13:00. Привет лично каждому, кто еженедельно следит за итогами большой двадцатки. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Это чарт Big Love 20 и актуальные итоги этой недели. Мы начинаем. Оставайся с нами.
1: Каждую неделю
2: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
2: Официальный чарт Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Каждую неделю на сайте loveradio.ru вы отдаете голос за любимых артистов. По пятницам мы подводим итоги чарта и повторяем их каждое воскресенье. На ближайшие два часа план прежний. 20 строчек, несколько неожиданных поворотов и первое место, которое достанется только одному. Только двадцаткой мы сегодня не ограничимся. По традиции послушаем 6 абсолютных премьер этой пятницы и проверим топы лучших треков недели стримингов Apple Music, Shazam, Яндекс.Музыки и Spotify. Ну а прямо сейчас вспомним, как на прошлой неделе звезды расположились в рамках первой десятки чарта.
2: Номер 10.
0: Айова, мы.

0: Madonna, Dance It's Area.
1: Номер 8.
0: Ava, Meet Me In The Dark.
1: Номер 7.
0: На этой строчке Хабиб.
2: Моя малышка, ну, скажи, что да. Скажи, подружка, что ты дико влюблена.
1: Номер 6.
0: Алиф Арвен и Ирина Миллер, Body Talk.
1: Номер 5.
0: Дэвид Гетта и Бибер Экса, Sad Girls. Здесь для Бауза, Magnetic.
1: Номер 3.
0: Зиверт, Газ.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: Номер 2.
0: DJ Gojo, Jason Derulo и Melody.
1: Песня номер один.
0: Moving to the Sun, Hugill, How to Renate. Именно так на прошлой неделе расположились артисты на местах с 10 по 1, и уже скоро мы с вами отметим изменения, которые произойдут по итогам голосования. Каждую неделю не обходится и без тех, кто покидает чарты, и теперь пришло время назвать именно тех, за кого голосовать уже не придется. Анна Асти, Дима Билан, Эпилог. Пока-пока. Покидает большую двадцатку Ариана Гранде. Филат Фигерес, тоже прощаемся. По традиции говорим спасибо всем, кто поддерживал артистов своим голосом. Три строчки сегодня становятся вакантными, и первый дебютант этой недели встречается уже на 20-м месте чарта Big Love 20. Никита Киоса «Случай» сегодня открывает большую двадцатку.
4: Big Love 20.
1: Номер

Люся Чеботина на этой неделе совершает стремительное падение вниз с 12 сразу на 19 место. Следом идет артист, который вообще успел выйти из чарта и вернуться обратно по итогам недели. Это грузинский музыкант Давид Церетели, выступающий под псевдонимом Дейти. Возвращается в Бигла 20 на 18-ю строчку.

0: Дэйти и Take Me There возвращается в чарт Big Love 20 на 18-ю строчку. Впереди место под номером 17. И прежде чем перейти к нему, откроем первую абсолютную премьеру этой недели.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Каждую неделю в рамках чарта Big Love 20 мы не только подводим его итоги, но и слушаем главные новинки, вышедшие в пятницу. На старте сегодня премьера от двух очень разных музыкальных фигур Мэри Гу и ЛСП. Трек «Искра» откроет череду новинок, и сразу после обратим внимание на пятерку лучших треков недели стриминга Apple Music.

0: Ригу ЛСП «Искра» открывает череду абсолютных премьер этой пятницы. Скоро продолжим подведение итогов чарта Big Love 20. И прямо сейчас послушаем, какие треки чаще всего услышали пользователи приложения Apple Music на этой неделе. И на этот раз выбор случайно упал на национальный топ Германии.
1: ТОП-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: «Beauty and the Beat» — пятое место. Четвертая строчка — «The Killers» — «Mr. Brightside». «Sido» на третьем месте.

0: Moving to the Sun, Hugel, Alternate, вторая строчка. Первое место. Шакира и Burna Boy. Дай, дай. Это пятерка лучших треков в неделе сервиса Apple Music в Германии. Ну а мы продолжаем итоги чарта Big Love 20.
1: Реклама. Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: На 16 месте чарта Big Love 20 Зиверт Эвери и Direct Reels. Давай на самый верх. Название, надо признать, сегодня пророческое. Неделю назад они занимали строчку под номером 19, а сегодня уже располагаются на 16. Впереди место под номером 15 и следующая абсолютная премьера этой пятницы.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Новую музыкальную эру открывает Майли Сайрус, которая теперь именует себя просто Майли. Ее новый сингл этой недели носит название «Bass Persuades». Это заглавный сингл из грядущего альбома певицы, который выйдет уже 18 сентября.
2: Big Love 20. Let's go.

0: Майли Сайрус, Bass Persuades продолжает череду абсолютных премьер этой недели. Впереди 15-я строчка чарта Big Love 20. Откроем ее сразу после небольшой паузы и пятерки лучших треков недели сервиса Яндекс.Музыка.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Беовулф, Феникс. Артик и Асти, «Лампочки». Зиверт, «Газ», третье место.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет. Я газую, что...
0: Мия Бойко, «Экспонат», на второй строчке.
3: Я экспонат, ты мой фанат.
0: Первое место по Индиях, Чо и Мод, Шаде.
4: Она танцует по Шаде, танцы прямо на мне, танцы прямо во тьме.
5: Я знаю, что ты не в себе.
0: Это первая пятерка треков Яндекс.Музыки этой недели, ну а мы продолжаем чарт Big Love 20.

0: «Заветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Madonna Dance It Area оказывается на 13-й строчке чарта Big Love 20 по итогам голосования. Не за горами места 12 и 11. Скоро мы их откроем, а я пока напомню, что каждую неделю звезды Love Radio делятся своей личной пятеркой любимых треков в рамках большой двадцатки. И сегодня это сделает Даша.
1: Топ-5 песен Даши на этой неделе.
2: Привет, с тобой в эфире Love Radio Даша. И сейчас я представлю тебе топ-5 моих любимых треков на этой неделе. Пятое место я отдаю невероятно талантливой и очень искренней Кате Айова. Ее новая песня «Мы» уже покорила многих, и я не исключение.

третье место я поставила продюсерский проект «Фарго», группу «Дорогой дневник». Песня «Диктатор» звучит стильно, энергично и надолго поселится в вашей голове. Второе место остается за одним из самых громких камбэков этого года. Это тандем Мальбек и Сюзанна и их первая за 6 лет совместка «Жду тебя».

место занимает барабанная дробь. Моя новая песня «За платкой». Я очень рада представить ее вам на Love Radio и вместе с вами ощутить эти искренние и теплые моменты лета под мой новый трек.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом «Радио» скидка 10% до 4 октября. 18+.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
5: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитной карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Это официальный чарт Love Radio.

0: Марк неделю назад был на 8 месте, сегодня опускается на 11 и отделяет нас с вами от первой десятки чарта Big Love 20. К ней мы перейдем уже через несколько минут, а пока что вспомним, как сегодня расположились артисты на местах с 20 по 11.
1: Номер 20.
0: Никита Киоса, «Случай». Люся Чебозина, «Зеленые глаза».
2: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня раздевает. Зеленые глаза.
1: Номер 18.
0: Дейти, «Take Me There».

0: Номер 14.
1: Баста и моя Мишель.
0: Номер 13.
1: Мадонна, Dance It Area.
0: Номер 12.
1: Каязас Брадерс, Санта Лючия.

0: 2 часа дня в столице. Впереди первая десятка мест официального чарта Love Radio Big Love 20. В финале часто расскажу, кто окажется на первой строчке, а стартуем с очередной абсолютной премьеры этой пятницы. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Оставайся, мы продолжаем.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Следующую новинку этой пятницы представил братский поп-дуэт, называющий себя «Тестостерон». Трек «Зациклен на ней» в числе новинок этой недели и сразу после открою место под номером 10.

Тестостерон зациклен на ней в числе премьер минувшей пятницы. И теперь откроем первую десятку официального чарта Love Radio. Сегодня здесь Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Они прибавляют 3 ступени по итогам недели.

На 9 месте чарта Big Love 20. Группа Iowa с треком «Мы». Неделю назад артисты были 10-ми, и уже сегодня плюс одна позиция. Движение небольшое, зато уверенное. Следом на 8-й строчке Хабиб. На прошлой неделе он располагался на 7-м месте.

0: На седьмом месте чарта Big Love 20 сегодня Шакира и Burna Boy «Дай, дай». Неделю назад дуэт занимал 11 место, и уже сегодня сразу плюс 4 позиции, что позволяет им оказаться в первой десятке. Тем временем впереди строчка под номером 6 и следующая премьера этой недели.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Новинка на очереди — это обновленный трек 2001 года «Ветер» от музыкального поп-проекта нулевых Монокини и Эльмана. Череду новинок пятницы продолжим этой работой и сразу после обратим внимание на самые шизомируемые треки недели.

0: Камбэк из прошлого, только в обновленном звучании. Монокини, Эльман, Ветер. Только что в эфире Love Radio, где далее на горизонте шестая строчка официального чарта Love Radio и топ-5 самых шазамируемых треков недели. Случайным образом сегодня оценим Шазам Румынии.
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Анкара Экоус, пятое место. Another, Talk to You на четвертой строчке. Fady, Helvi, третья строчка. Minnelli, Full Option, второе место. Алжунейд, Moment of the Sun, первое место. Это пятерка самых шазамируемых треков в Румынии на этой неделе. Ну а мы продолжаем итоги чарта Big Love 20.
1: Love Radio.

DJ Goja, Jason Derulo и Melody Michiko. Неделю назад они были вторыми, и сегодня теряют сразу 4 позиции. А оказалось, что вполне могли бы добраться и до первой строчки. Более того, такое же падение сегодня завершают и прошлые лидеры Hugel, ML Angel и Alternate с работой Moving to the Sun. С первой строчки они спускаются на пятую.

0: Большое падение с первой строчки на пятую завершают Хьюгель, Эмил Энджел и Alternate. По итогам этой недели поддержать артистов вы можете по-прежнему на официальном сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20 и каждую неделю. Ну а совсем скоро я расскажу, кого увидим на четвертом месте. И пока что прервемся на очередную премьеру этой пятницы.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Валент Петриенко только-только выпустил совместный трек с Мальбеком и Сюзанной, а уже сейчас мы знакомимся с его новинкой «Почерк». Говорят, что в сниппете на песню снялась Аня Пересильд, а еще там можно найти отсылку к «Сиянию» Стэнли Кубрика. Ваня Дмитриенко «Почерк» продолжит череду премьер уходящей недели, и далее в рубрике «Past Perfect» вспомним, как выглядел чарт «Big Love 20» в музыкальном прошлом.
1: Big Love 20.

0: Ваня Дмитриенко «Почерк» продолжает череду главных премьер минувшей пятницы в рамках официального чарта Love Radio Big Love 20. Впереди у нас место под номером 4, и все меньше строчек остается до первой. Совсем скоро я расскажу, кого ждать на следующих местах. Мы продолжим подведение итогов официального чарта Love Radio, а пока вернемся на время в 2016 год и вспомним, как тогда выглядели первые 5 мест большой двадцатки.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Юлиана Караулова «Внеорбитная».
3: Миллионы глаз смотрят на нас, делят на Венеру и на Марс.
2: Номер 4.
0: Coldplay «Adventure of a Lifetime».
2: Номер 3.
0: Артик и Асти «Тебе все можно».
2: Номер 2.
0: Джастин Бибер, Sorry.
2: Песня номер 1.
0: Ёлка, «Грею счастье». Так выглядел чарт Big Love 20 в 2016 году. Ну а мы возвращаемся к актуальным итогам.

0: «Цветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: номер 4.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

На четвертом месте официального чарта Love Radio Зиверт с мотивационной работой «Газ» по итогам недели. В прошлую пятницу Юлия занимала третье место. Небольшая перестановка, но уже возле первой строчки даже один шаг ощущается серьезно. На третье место же напротив поднимаются Дэвид Гетта, Бибер Экс и Сэд Гёрлс. Неделю назад они были пятыми, и сегодня плюс две позиции и уже бронза.

0: На втором месте официального чарта Лав-Радио сегодня оказывается норвежский дуэт The Bowser Magnetic. Четвертую строчку артисты занимали в прошлую пятницу. Но я напомню, что поддержать артистов и приблизить их к первому месту или, наоборот, отдалить, вы по-прежнему можете на официальном сайте lavradio.ru в разделе Big Love 20. Тем временем, с приближением к финалу этого часа, остается только узнать имя лидера этой недели и познакомиться с последней премьерой минувшей пятницы. И прежде чем это сделать, обратим внимание на итоги завершающего на сегодня музыкального стриминга. Это мировой топ 5 лучших треков Spotify на этой неделе.
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Tempo City, Self-Aware. Джастин Бибер, Ники Минаж, Beauty on the Beat. Шакира и Бёрна Бой, «Дай-дай», третье место. Тэм Импала, «Лузер», на второй строчке. Первое место, Малком Тодд, «Earrings». Это пятерка лучших треков мирового чарта Spotify на этой неделе. Ну а мы продолжаем подведение итогов чарта Big Love 20.
1: Реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом РАДИО скидка 10% до 4 октября. 18+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: премьера этой пятницы. Один из главных поп-хитов конца 90-х получает новую жизнь в афро-звучании. Оригинальная «Gin in the Bottle» принесла Кристине Агилере первый номер один в Billboard «Горячая сотня». Ну а классику для танцполов оживил Леви. На этом мы завершаем все дела в рамках подведения итогов недели официального чарта Love Radio. Впереди первая строчка, и прежде чем назвать имя лидера, вспомним, как сегодня расположились артисты на местах с 10 по 2.
1: Номер 10.
0: Мадонна, Мартин Гаррикс.

0: Номер 7.
1: Шакира и Бёрна Бой, Дай Дай.
0: Номер 6.
1: DJ Goat, Джейсон Дерул и Мелоди.

0: Hugel Alternate, Movendo de Sal.
1: Номер 4.
0: Зиверт, Газ.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет. Я.
1: Номер 3.
0: Дэвид Гетт и Бибер Экса, Sad Girls. The Bowser, Magnetic. Таким образом, на этой неделе расположились звезды в рамках большой двадцатки. Без лишней интриги перейду сразу к первому месту. Али Фарбен, Рене Миллер, Барри Так. Плюс 5 позиций по итогам недели. И сегодня первое место. Спасибо всем, кто голосовал за любимые треки. Продолжайте поддерживать своих артистов и расставляйте звезд по местам вместе с нами каждую пятницу в 18 часов по московскому времени. Итоги чарта обновил сегодня Максим Абдуллин. Я с тобой не прощаюсь. Ты слушаешь Love Radio. Встретимся в новом часе. Али Фарбен, Рене Миллер, Барри Так. Первое место чарта Big Love 20.
1: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер один официального чарта Love

часа дня в столице. Дима Билан, Анна Асти, Айова, The Script и многие другие скрасят первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с большим хитом команды Tapa City Self-Aware. У микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

0: Дима Билан, Анна Асти, Эпилог в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну и теперь забежим в ближайшее будущее. Расскажу, с кем проведем следующие 40 минут этого часа. За экватором отметится Леша Свик, Нилет и Мэри Гу, Аритмия. За экватором этого часа The Bauza, Magnetic. Через пару отличных треков Сабрина Карпентер, Taste. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Gentle Regardless. Только что в эфире Love Radio. И, кстати, я напомню, что теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+. Ну и далее, после короткой паузы, Тима Белорусских, мысли, The Bows и Magnetic и много других саундтреков твоей любви.

0: праздник, не лето. Мэри Гу Аритмия. Только что в эфире Love Radio, но я появлюсь, чтобы рассказать кратко о тех, с кем проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И из музыкального прошлого точку поставят в этих 60 минутах Моджо Лэйди, Робин Шульц, Сирил Сэм Мартин, Wild Gone Wild и сразу после короткой паузы Kima Sounds, Rise Low. Ну а больше саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа.

0: Произвольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».

16 часов в столице. Джон Саммит, Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна, Сия. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте премьера Animal Cat's Eye. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь

0: Джон Сами, The Voltage, Джулия Чёрч, Shades of Blue в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, которые услышим в ближайшие 40 минут. Под занавес этого часа Five Star Family и Fargo «Перемотай». Сивиль Арктика Асти, «Бриллиант» за экватором часа. И после небольшой паузы Шакиры, «Burna Boy», «Дай-дай». Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Love Radio.

Вот знаете, есть музыка, которая действительно какие-то накопившиеся неудачи аннигилирует, как бы пафосно ни звучало. Из таких, на мой взгляд, прекрасные вещи от Феликса Гена и Рэя Долтона «Call It Love» только что в эфире Love Radio. Ну а еще больше разнообразной музыки ты найдешь на сайте loveradio.ru в специальной вкладке с онлайн-плейлистами. Там же Love Dance, K-Pop, R&B, нетленки, русские хиты и многие-многие другие. Ну а в этом часе, после небольшой паузы, из музыкального прошлого или Golden Clyde, Sibilia Tsikasti, Бриллианты, Алоки Халли, Dive Into Me. Дождитесь.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Пять языков любви существует, если верить одной известной теории. Загибаем пальцы, подарки, время, печенье, пицца. А, нет, это другое. Ну ладно, как-нибудь еще вернемся к вопросу. Действительно, how to love – важная тема. Tokyo Hotel только что в эфире Love Radio. Ну и давайте тогда расскажу, с кем проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Шикарная работа впереди. Bibi Rexha – Nobody's There. Под занавес этого часа Madonna's Sorry из ностальгического 2005-го появится чуть раньше. И Five Family Fargo перемотай сразу после короткой паузы.
2: Реклама.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: В письменном виде

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Новый выпуск журнала Psychologist. Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

столице 18 часов. Ларин, диджей Смэш, Джоэл Кори, Маршмеллоу. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с Дати, Take Me There. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет.

0: Ларин, Warning Signs, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот кого мы еще встретим в ближайшие 40 минут этого часа. Добро на счастье.
2: Нам тогда завидовал весь мир. Представьте.
0: Хьюгель, Moving to the Sun.
3: I'm moving to the sun. I did it all the time.
0: И с экватором часа Дэвид Гетта и Биби Рекса. I'm good. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Короткая, практичная и, самое главное, действенная аффирмация на каждый день, чтобы себе повторять. I'm good. Дэвид Гетта, Бибер Райкса только что в эфире Love Radio. Ну а вот кого еще встретим в финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Из музыкального прошлого, точнее из 2012-го, по занавес этого часа, Риана Даймондс, чуть раньше «Нилетто любимка» и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф, согласно исследованию X-Consult. В июле 2026 года МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

столичных 19.00. И снова большой привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 Оливия Дин, Зиверт, Two Colors, на старте The Bowser Magnetic. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Шикарная вещь, спасибо за это, Оливия Дин. Man I Need. Только что в эфире Love Radio, где прямо сейчас заглянем на 40 минут вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с кем проведем остаток этого часа. Ближе к финалу отметится лирик, аутентичная. С экватором часа Cat's Eye Animal. И через пару треков Трой Сиван, Rush. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

Рита Ора, Let You Love Me, только что в эфире Love Radio, где я напомню, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat в эфире телеканала Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов и возможность общаться прямо в эфире. Чтобы отправить свое сообщение и признание в любви, нужно сканировать QR-код с экрана телевизора каждый четверг в 16:00 по московскому времени. Ну а повтор программы можно увидеть по пятницам в 9 утра, категория 16+. Ну и что касается мы дел музыкальных, вернемся к ним после короткой паузы. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. После короткой паузы Никита Киоса, Случай и Cats Animal тоже скоро.

0: «Цветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Здесь любовь всегда в эфире.
1: Это Love Radio.
2: Будем думать, что же нам с тобой принесет случай. И однажды вечером ты просто меня назовешь.

0: Эйфо Макс, My Oh My, только что в эфире Love Radio. Далее тебя ждут твои любимые треки и артисты. Уже завтра с 7 утра по московскому времени в эфир вернутся красавцы. Меня же зовут Максим Абдуллин. Хорошего вечера всем, кто остается на одной волне с нами. Впереди серебро, я тебя не отдам до конца этого часа. И лирика аутентичная сразу после короткой паузы.
1: Реклама. Знаете, чем отличается подарок из Универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.

0: Специальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
3: Только знаешь, пролетают дни.

0: и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.

радио. When I was young, I fell in love.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: ногах. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБ РФ № 841.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.